Я фиг со фрипом, димачида. Я шепы гирис, димачида. Я цоин един, димачида.